Господь за вами. Бог всемогучний, Отче, най вас благослови, подръщенику света, нашем Господу Иисусу Христусу, Сину Девишке Матере Мария. Она е родила зачетника življения, njena materinska priprošnja i vam posreduje Božje varstvo. Vam in vsem, ki danes praznujemo rožnoven